Продолжая наши беседы об искушении и об искусителе, о враге душ человеческих, давайте в первую очередь прочитаем историю первого искушения, записанную в третьей главе книги Деяния. Мы читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, который посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. В третьей главе книги «Бытие» мы читаем о событии, имевших огромное значение для всего рода человечества. Именно здесь впервые открывается коварный дьявольский план ввести человека в грех, погубить его. В принципе, в наши дни дьявол пользуется все теми же методами обольщения. С тех пор, как он соблазнил Адама и Еву, склонив их к непослушанию Богу, дьявольские цели и приемы не изменились. Поэтому важно, чтобы каждый из нас знал его методы. Суммируя прочитанное, давайте отметим, что сделал сатана. Во-первых, он вселил сомнение в сердца человека. Ева начала сомневаться в доброте Божьей. Во-вторых, он поставил под сомнение силу гнева Божия. И, наконец, он оклеветал Бога в том, что касалось намерений Божьих. Тут впервые раздается голос дьявола, и мы впервые встречаемся со злом, с адом и с дьяволом. В предыдущих беседах мы уже отмечали метода дьявола, которым он прибегает, искушая человека. И как мы обнаружили, они заключаются в том, что дьявол, во-первых, всегда скрывает свою подлинную сущность. Он скрывает свое действительное лицо. Он скрывается за обаятельной внешностью красивого существа, каким ранее был змей. Это изящное животное легко добивается расположения первой женщины Евы. Завладев ее вниманием, дьявол исподволь пытается очернить Бога. Он извращает Божьи заповеди и клевещет на Божий характер. Постепенно дьявол добивается своего. Сначала Ева, а затем Адам решается на роковое непослушание. Таким образом произошло грехопадение человека. Дьявол достиг своей цели. Все началось очень невинно, а закончилось фатально. Подлинно ли сказал Бог? «Не ешьте ни от какого дерева в раю». Этим вопросом дьявол посеял в сердце первых людей сомнение о любви и доброте Господних. Иными словами, он сказал, «Правда ли, что Бог ограничил вас и не позволяет есть плоды со всех деревьев, растущих в этом удивительном прекрасном месте?» Этот хитрый и коварный подсказ искусителя вызывает подозрение, ставит любовь Божию под вопрос. Итак, в первую очередь дьявол пытается внушить людям, что существующие ограничения вызваны не доброжелательством со стороны Бога, а поэтому этими ограничениями можно пренебречь. Поступай как хочешь, действуй независимо от Бога. Тот же самый подсказ раздается в пустыне, где снова мы слышим голос Искусителя, который говорит Иисусу Христу, Сыну Божьему, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Если ты, Сын Божий, зачем тебе голодать? Используй свою божественную силу и преврати эти камни в хлеб. Зачем тебе страдать? Ты можешь это сделать». Иначе говоря, действуй независимо от своего отца.
Теперь давайте посмотрим, что ответила змею Ева, и сравним ее ответ с ответом Иисуса Христа, который он дал змею 4000 лет спустя в пустыне Галилейской. Рассмотрев эти два ответа, мы обнаружим, что один ответ поощрил искусителя и дал ему повод продолжать добиваться своей цели, а другой, данный Господом, Иисусом Христом, оказался первым сокрушительным ударом, приведшим к полной капитуляции дьявола. Посмотрите, как ведет себя Ева. Нет никаких сомнений о том, что она поняла, что имел в виду дьявол, ставя под сомнение доброту Божью. Послушайте, как отвечает Ева. «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, который среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бог сказал Адаму, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Если мы взвесим каждое слово Евы и сравним ее ответ с тем, что сказал Бог, мы обнаружим поразительный факт. Первая же стрела лукавого попала в цель. Своим первым предложением змей нанес смертельную рану Еве. Искусителю удалось посеять в ее сердце сомнение в доброте Божьей и намерении Божьей. Заметьте, что Ева не точно повторила слова, сказанные Богом. Кое-что она умолчала, кое-что добавила и кое-что смягчила. И это поощрило дьявола довести свое коварное дело до конца. Во-первых, в своем ответе Ева умолчала о том, какую широкую свободу предоставил Бог обитателям Едемского сада. Ева обошла стороной доброту Божию, его щедрость, любви к человеку. Ведь Бог сказал, от всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Бог подчеркивает, какую огромную свободу он предоставил людям, от всякого дерева. Эти слова отсутствуют в ответе Евы. Она говорит, плоды из дерев мы можем есть. Правда, что тут разница лишь в ударении, и все же это не без значения. Во-вторых, Ева совершенно упускает в своем ответе фразу, в которой идет речь о дереве в центре рая, как о дереве познания добра и зла. Нежелание Евы говорить о добре и зле свидетельствует о том, что ей не хочется делать особые различия между добром и злом. Стрела, пущенная дьяволом, явно попала в цель. Совершенно очевидно, что в сердце женщины таилось тайное согласие с тем, что сказал дьявол, и она желает услышать больше. Об этом свидетельствует тот факт, что она продолжает беседу со змеем. Да, дорогие друзья, так оно всегда бывает. Малейший компромисс с искусителем, и человек теряет силу, теряет способность видеть разницу между добром и злом. Он становится жертвой врага. В-третьих, заметьте, что Ева кое-что добавила и от себя. Она говорит, будто Бог сказал, не прикасайтесь к ним. Бог этого не сказал. Он не позволял людям есть плоды запрещенного дерева. Но в данном случае Ева преувеличивает. Она добавляет к тому, что запретил Господь Бог. Итак, слова женщины, содержащая частичную правду, доказывает, что она поддалась искушению дьявола, пошла на уступки и стала сомневаться в любви Божьей. Еще одно, может быть, незначительное и все же показательное подтверждение того, что в душе Евы произошли уже перемены. В своем сознании Ева старается смягчить суровость Божьего наказания за непослушание. Бог сказал, смертью умрешь. А она перефразировала эти слова и говорит, чтобы вам не умереть. В ее словах слышится смягчение того ужасного, неизбежного наказания, возмездия. Смертью умрешь. Следующего за грехом, если она решится съесть запрещенный плод. Ободренный ответом женщины,
дьявол нагло и дерзко заявляет: «Нет, не умрете».

Обратите внимание на то, как Господь Иисус Христос ответил в пустыне искусителю. В пустыне Господь совершенно иначе ответил сатане. Решительно и категорически Христос отказался продолжать диалог с дьяволом. Почему? Потому что он знал, что, несмотря на их привлекательность, в предложениях дьявола есть коварство. Иисус полностью доверял своему Отцу, невзирая на ограничения, с которыми он был сопоставлен волей Божией. Он был уверен в том, что эти обстоятельства продиктованы любовью. Зло же всегда непоследовательно. Такова сущность греха. Послушайте, как противоречиво предложение дьявола, следующее за первым искушением. На его вопрос женщина ответила: «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». На это дьявол с убежденностью отвечает: «Нет, не умрете». Если своим первым вопросом он посеял сомнение в Божьей любви, то этим заявлением он отрицает суровость Божьего наказания. Как видите, такова диалектика зла, диалектика дьявола. Вначале он говорит, что Бог не может быть добрым Богом, раз он в чем-то ограничивает людей. А потом он говорит: Бог не так суров. Так кажется, он не станет наказывать вас, если вы съедите запрещенный плод. Этим заявлением дьявол уменьшает значение греха. Мол, непослушание не будет иметь тех последствий, о которых говорил Бог. Таким образом, дьявол перечеркивает святость и справедливость Божию. Вначале он говорит: Бог вас не любит, а потом: если Бог настолько любвеобилен, если Он так добр, неужели Он допустит, чтобы человек вечно мучился в аду? Такова логика дьявола, такова его диалектика. Таким было его второе предложение. Но давайте снова мысленно перенесемся в пустыню. Там мы увидим, что хотя второе предложение дьявола видоизменилось, по своей сути оно было тем же. «Бросься вниз, — говорит он Христу, — ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». В одном случае он говорит: «Съешь плод, ты не умрешь». В другом: «Бросься вниз, и будешь жив, ты не умрешь». В принципе, эти два искушения одинаковы. Если ты испытываешь Бога, и по этой причине ты не послушен Ему, Бог не накажет тебя за это. На это Христос ясно и окончательно отвечает: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». О, дорогие радиослушатели, не будем искушать Бога. Возмезди за грех смерть. Не поддавайся дьявольской лжи, его версии о суде, святости и праведности Божией. Дьявол пытается очернить эти драгоценные черты Божьего характера. Это его основная цель и задача. Поиски компромиссов с Богом, компромиссов со справедливостью Божией и с его ясно изложенными законами ведут ко греху всегда. И здесь мы прикасаемся к сердцевине зла. Перед нами самый ужасный вариант зла — клевета на намерение Божие. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». В этом предложении дьявол раскрывает глубины своего коварного естества. Он представляет Бога в качестве эгоистичного, ревнивого, себелюбивого и говорит: «Бог намеренно ограждает вас от знания, благодаря которому вы можете уподобиться Ему. Бог знает, что если вы съедите этот плод, то вы будете как боги». А Он этого не хочет. Он ревнив. Он не хочет, чтобы кто-нибудь претендовал на те же права, которые принадлежат Ему. Дорогие мои, изумительно то, что в каждой лжи дьявола есть доля истины. Посмотрите на каждое искушение в отдельности. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Да, правда. Но это
Правда так ловко сформулирована, что она превратилась в самую дерзкую ложь. «Нет, не умрете», — говорит дьявол. «И это тоже верно, если рассматривать смерть с точки зрения физического существования. Согрешив, первые люди не умерли физически сразу же. Это произошло позже, но духовная смерть наступила в момент согрешения. Вы будете как боги, знающие добро и зло», — говорит дьявол. «И в этом утверждении есть элемент правды. Человек на самом деле узнал, что такое добро и зло, и притом сделался подобным Богу, но не Богу истинному, а Богу мира сего дьяволу. Он стал для себя Богом, исполняя волю князя мира сего, и по природе стал чадом гнева». В этом и заключается коварство искушения. Дьявол скрывает свою подлинную сущность и старается внушить ложь. Блудный сын поддался обману искусителя. Он оставил отчий дом и отправился в дальнюю страну, где жил распутно и расточил все свое имение. Когда же он промотал последнее и на чужбине настал голод, блудный сын начал нуждаться. Какую же награду он получил от дьявола? Он послал его на поле пасти свиней, и юноша был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Такова награда греха. Блудный сын считал своим правом преждевременно получить полагающуюся ему часть отцовского имения. Вытребовав свое, он погрузился в самые глубины греха и разврата. Он полностью обанкротился. А что, если бы этим закончилась история человечества? О, какими бы мы были несчастными, жалкими людьми! Кто мог избавить нас от смертного приговора? О, благодарение Богу во век! Он сам усмотрел выход. Он отдал на смерть Сына Своего Иисуса Христа, чтобы возложить грех всех нас на Него. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Бог богатый.

Ну, греха и непослушания. Вспомни отцовскую любовь. Сейчас встань и пойди к нему. Бог любит тебя и поспешит навстречу. Пусть сам Господь поможет тебе сделать это сейчас там, у своего радиоприемника. Христос стоит у двери сердца твоего и ждет, чтобы ты, как блудный сын, встал, открыл ему двери своего сердца и позволил руководить твоей жизнью. Если ты поддался обману дьявола, если ты пал, вспомни, что говорит Слово Божие, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. О, Отец наш Небесный, услышь вопль каждой души сейчас, прости, очисти и возобнови радость спасения Твоего. Мы это просим ради Иисуса Христа и во имя Его. Аминь.

На перроне шумели, галдели, свистели и кричали. Римма, положив ноги в высоких ботинках на противоположную полку, отрешенно взирала на волнующуюся разношерстную толпу. Ей было все равно, что там происходит. Сердце ее, безучастное ко всему окружающему, не трогало разнообразие чувств человеческих, проявлявшихся на лицах пассажиров, торговок, работников железной дороги в темно-серой униформе, на лицах праздно шатающихся по перрону пацанов. Она ехала домой. Или нет, она ехала туда, где был когда-то ее дом, светлый, радостный, полный спокойствия и радужных надежд. Все это было. Было до тех пор, пока не умерла мама. И сейчас она направлялась туда, чтобы отнять маленькое строение у отца и женщины, на которой он женился. За деньги все можно было сделать, даже отобрать дом. А деньги у нее были. За 5 лет в институте она заработала достаточно чудодейственных бумажек, которые она теперь использует как орудие свободы и справедливости. Профессора и студенты, сыновья богатеньких папаш,

щедро оплачивали ее время и услуги, потраченные на них. С безденежными она дела не имела, ну их, только лишняя головная боль от признаний в любви и бесконечных клятв вечной верности. Римма знала себе цену. Так что ее слабоумный папаша вместе со своей падкой до денег женушкой могут подавиться от злости. Она отберет у них дом, как они отобрали у нее любовь, небольшую ежемесячную сумму на проживание в столице во время учебы, надежду на счастливую жизнь в семье после получения диплома. Она прекрасно заживет в своем доме, и никто у нее этого отнять уже не сможет. Диплом учителя русского языка и литературы с отличием у нее имеется. Учиться она любила и на лекции ходила с удовольствием. Училась всему легко и играючи. Она не сдавала экзамены. За пятерки в дипломе было заплачено до экзаменов. Но если бы и пришлось тянуть билеты и писать сочинения, она бы не провалила. Единственное, что ей не нравилось, это изредка ноющая душа. Правда, она не знала точно, что это такое. Но подозревала, что периодически возникающее внутреннее недовольство собой и чувство, которое не позволяет ей спокойно спать, посылая ей какие-то удивительные навязчивые мысли о бесцельности жизни, это и есть душа. Однако, поскольку Римма не могла утверждать этого точно, то она отшвыривала нагромождение странных, беспокойных мыслей подальше в сторону, чтобы не мешали жить. И тогда дни и ночи катались по ровной, давно знакомой плоскости. Толстые книги, рестораны за чужой счет, разнообразные постели. Состав чуть дернулся и начал медленно, еле заметно двигаться. Поплыли за окном вагоны на соседней линии. Маленькая будка-ларек, установленная прямо посередине тротуара. Постепенно поезд набирал ход. Все быстрее пролетали редкие деревья, одиноко стоящие домики возле леса. Через несколько минут к месту, где сидела Римма, подошла женщина среднего возраста. Очень симпатичная, светловолосая, гладко причесанная, с богато сложенной вдвое косой. Из-за этой косые приятной и доброжелательной слегка смущенной улыбки на красивых, чуть полноватых губах женщина выглядела как ученица старших классов. Вид школьницы ей придавали еще джинсы и рубашка свободного покроя. Женщина глянула на билеты в руках, на номера на полках и, повернув голову, негромко позвала. «Девочка, сюда, наши места здесь». Потом посмотрела на Римму. «Здравствуйте, меня зовут Маша Владимировна. Вы позволите? Это моя полка». Римма, сузив глаза, измерила школьницу бесстрастным взглядом и медленно опустила ноги. Тут подошли две девушки примерно одного с ней возраста, с большими сумками в руках. У них, как и у женщины, были улыбающиеся светлые лица, отличавшиеся от тех пропитых, жадных и равнодушных лиц, которые окружали Римму в вагоне. Маша Владимировна неторопливо опустила свою сумку на полку и обратилась к попутчицам. «Девочки, располагайтесь, получите постель у проводника, сложите вещи и пообедаем. У меня самой живот к спине прилипает от голода, что уж про вас говорить». Началась обычная суматоха. Как всегда в такие моменты. Звонкие голоса девушек раздавались то сверху, то сбоку. Периодически возникал глубокий, чистый голос школьницы. Но Римма, отвернув голову к окну, отключила свой слух и сознание, как делала довольно часто, когда ей не хотелось участвовать в происходящем. Возможно, она еще долго просидела бы в таком спокойном оцепенении, если бы не ощутила толчок. «Ой, прости, пожалуйста, я не хотела. Поезд дернулся». Виновато произнесла одна из девушек. «Я хочу попросить тебя, ты не разрешишь мне сесть рядом с тобой всего на несколько минут, пока мы покушаем?» С трудом вернувшись в реальность, Римма широко раскрытыми, но ничего не видящими глазами огляделась вокруг. Какие-то двигающие пятна кругом. Она еще секунду подождала, пока к ней вернется сознание настоящего. Девушки стояли и дружно смотрели на нее. Она ответила холодным взглядом и дала свое согласие, чуть сдвинувшись к окну и забрав пару своих вещей с постели. Немало не смущаясь таким неприветливым приглашением, одна из девушек быстренько села рядом с Риммой, другая рядом со школьницей. На маленьком вагонном столике уже лежали бутерброды с докторской колбасой. Нарезанные помидоры в пластмассовой мисочке, домашние печенье и стояли стаканы в подстаканниках с дымящимся горячим чаем.
Господи, спасибо Тебе за Твою помощь до сего момента. Благослови пищу, и да будет православлено имя Твое святое. Аминь. Баптисты, достали уже, и где их только нет. Плюнуть некуда, на верующего попадешь, мелькнула у Риммы. Пожалуйста, угощайтесь, предложила Маша Владимировна, сидящая напротив. Римма брезгливо оглядела бутерброды, печенье и отвернулась. Хотела снова отключиться, но почему-то не получалось. Или мешали весело переговаривающиеся с полным ртом девушки, или тревожил внимательный, проникающий до самой середины опустошенного сердца взгляд школьницы. Или не давало расслабиться сильное желание закурить. Римма определить не могла, но отрешиться от внешнего не получалось, и она вышла в тамбур. С наслаждением выкурила сигарету. За окном стоял невесть откуда взявшийся тяжелый туман. Куски нечистой, косматой ваты еле-еле тащились мимо и изредка прилипали к грязному стеклу. «Так и во мне», – подползла усталая мысль. «Беспросветный туман, без малейшей надежды на свет. Неужели нет выхода из вязкой, холодной тьмы?» Включились лампочки в поезде, и тут же, как по волшебству, туман за окнами исчез. Римма, как завороженная, смотрела в окно, за которым она знала, по-прежнему было серо и безнадежно, но здесь в тамбуре было светло и даже тепло. Какую бы мне лампочку включить? Сердце хотело заплакать, но Римма не позволила себе такой роскоши. Если только она поддастся жалости к себе, то все пропало, а у нее есть незаконченное дело. Постояв еще несколько минут и бросив под ноги окурок, Римма прошла обратно на свое место. Девушки уже лежали на верхних полках. А школьница Маша Владимировна разговаривала с пожилым человеком, Николаем Степановичем, место которого было через тонкую перегородку. Рядом с ними сидели и стояли еще несколько мужчин и женщин, пассажиров плацкартного вагона. Впрочем, полка Риммы оставалась свободной, никто не хотел связываться с ней. «А я говорю вам, что нет добра в человеке. Человек – это просто высшее животное, которое имеет душу», – настойчиво и громко уверял пожилой человек. «Вы ошибаетесь», – мягко возразила Маша Владимировна. «У человека есть не только душа, но и дух, который вдохнул в него Бог». «А что такое дух?» «Дух – это совесть человеческая, это его постоянное творчество и развитие. А если есть совесть и желание творить, то человек всегда будет делать добро. Вот, например, девочки, которые со мной, они закончили училище и едут со мной работать в детском доме, куда мы собираем беспризорников. Одна из них – медсестра, другая – учительница младших классов. Как вы думаете, они совершают добро или нет?» «Ну, это мы еще посмотрим. Они ж молодые, зеленые, жизни не знают. Побудут у вас в детском доме неделю-две, от силы месяц, и сбегут». «Может, сбегут, а может и нет. Я знаю, что Бог, который вложил в них дух и стремление к добру, поможет им не сбежать, а чувствовать себя нужными и необходимыми несчастным детям». «Говорить не значит делать», резко вырвалось у Риммы на латинском языке. Старичок даже не обратил внимания на незнакомые слова, скорее всего, не услышал. Маша Владимировна внимательно глянула на Римму, но ничего не сказала и ни о чем не спросила. Римма знала и любила латынь, и хоть этот предмет не был обязательным в институте, все 5 лет она старательно учила язык великих авторов античности.

Вот вы мне все время «Бог да Бог». А что вы можете сказать про него конкретно? Как покажете его?» – настаивал собеседник. «Да я и не собиралась вам его показывать. Это не в моих силах. Он сам может открыться только тем, кто чист духом и кто усиленно ищет его. А как я могу искать то, чего нет, то, чему нет доказательств? Вы удивляете меня, Николай Степанович. Вы прожили такую долгую жизнь, и неужели вы ни разу не видели Бога в том, что окружает вас? Природа, космос, и, наконец, вы сами как существо мыслящее». Маша Владимировна говорила спокойно, без тени сомнения, как человек, убежденный в своей правоте. «Я уверена, вам много раз приходилось думать о том, что будет с вами после смерти. Ваше внутреннее, бессознательное желание жить вечно – это и есть доказательство существования Бога. Это сознание жить вечно было дано людям еще в Эдемском саду. Знаете, ведь еще Зигмунд Фрейд заметил, что никто из людей не верит, просто не может заставить себя поверить тому, что в один прекрасный момент он может умереть, прекратить свое существование. Несчастная душа, исполненная забота о будущем», иронично заметила Римма снова на латыни. На этот раз Маша Владимировна не повернула головы и никак не показала, что услышала сказанное Риммой. «И что нужно сделать человеку, чтобы жить вечно? Что такое нужно совершить, чтобы не умирать?» — снова спросил Николай Степанович. «О, вам ничего этакого не нужно совершать», — тепло улыбнулась женщина. «От человека требуется только одно – поверить. Поверить в Господа Иисуса Христа, в Его жертвенную кровь на Голгофском кресте и принять Его жертву и жизнь, которую Он дает, как подарок, как бесплатный дар. Ты вьешь веревку из песка», — снова сказала на латыни и уже совсем весело улыбнулась Римма. Ей нравилось то, что происходит, она чувствовала себя прекрасно. «И кто же может получить этот подарок?» — вдруг звонко спросил самый молодой из слушателей, почти мальчик. «Каждый может прийти ко Христу и сказать: „Господи, я грешный человек, но я хочу жить вечно, поэтому я принимаю Твою жертвенную кровь, пролитую в Голгофском кресте за меня. Прошу, прости меня“. Любой человек может получить прощение, но для этого надо признаться перед Богом в своих грехах. «Даже если все, то я никогда», — снова произнесла Римма на латыни. «Что она там бормочет все время?» — возмутился один из парней в спортивном костюме. Римма и бровью не повела. Чего с ним связываться? Это один из тех, кто цеплялся к ней, как только она села в вагон. Она тогда резко, красиво отшила его. Правда, у него и его сопутников хватило ума понять, что с этой девушкой лучше не связываться, и больше к ней никто не приставал. «Иди своей дорогой», — Римма даже не смотрела в его сторону. «Можно быть мудрым без заносчивости и чванства». Римма вначале не сообразила, что произошло. Она услышала хорошо знакомую фразу, но этот момент никак не вписывался в ее воображение, и она встревоженно оглядела находящихся рядом. «Кто это сказал? И в твоем нежном сердце не камень». Римма увидела, что эти слова слетают с губ ласково улыбающейся и все понимающей школьницы, и сердце мгновенно отозвалось на произнесенные слова. Оно затрепетало и начало выделять соленую влагу, которая стремительно заполнила внутренность Риммы. И чтобы она не захлебнулась, влага начала выходить через глаза. Римма отвернулась к окну. За оконным стеклом из непроглядной тьмы откуда-то издалека слабо мерцал огонек. Скоро он скрылся из глаз. Поезд, наполненный пассажирами, продолжал свой путь. Ближе к утру Римма услышала, как проводник ходит по вагону и предупреждает о приближении конечной станции. Пассажиры задвигались, готовясь к скорой высадке. Римма даже не пошевелилась. Она не спала всю ночь. То школьница молилась тихонько. Римма не слышала слов, но была уверена, что та молится. То пассажиры в вагоне храпели и кряхтели во сне. Кто-то ходил в свете тусклой лампочки. Кто-то споткнулся и выругался вполголоса. Римма слышала все движения, все звуки, но перед глазами ее неперестанно мерцал огонек, пронизывающий беспросветный, непроглядный мрак. Поезд начал замедлять ход,
и по его движению, неравномерным толчкам, скрипу, чувствовала, что состав совсем скоро остановится. «Гражданочка!» – проводник встряхнул Римму за плечо. «Поднимайся, скоро прибываем». Римма дернула плечом, не желая поворачиваться, чтобы не встретиться глазами с Машей Владимировной. Но через несколько минут все-таки встала. Не глядя по сторонам, вытащила из багажного отделения большую сумку и запихнула туда свои пожитки. Потом села поближе к окну и хмуро всматривалась в утреннюю осеннюю промозглость. Прошло еще несколько минут. Поезд последний раз дернулся, заскрипел и остановился. Римма вышла из вагона последней, спрыгнула со ступенек и остановилась. Серое утро, не торопясь, отодвигало прочь ночную тьму, но было по-прежнему холодно, влажно и мерзко, как в воздухе, так и в душе. Но что толку стоять? Надо идти ловить такси. Подруга детства примет ее на время, пока решится вопрос с домом. Римма повернула голову и встретилась взглядом с Машей Владимировной. Было заметно, что женщина ее ждала. Две девушки стояли рядом и тоже смотрели на Римму. Маша Владимировна потянулась к Римме, попыталась что-то сказать, но Римма резко отвернулась и, упрямо подняв подбородок, зашагала в сторону остановки. Перед глазами стоял маленький освещенный солнцем домик, окрашенный в веселый салатный цвет. Домик с разноцветными занавесочками на окнах. Перед домиком вдоль дорожки из камней цветут бледно-красные розы, белоснежные ромашки, мелкие темно-бордовые хризантемы. Из домика доносятся радостные, счастливые голоса, звон тарелок. Римма так ясно ощутила прошлое, что ей стало больно. Она крепко зажмурилась и остановилась. Медленно приоткрыла мокрые от слез глаза. Домик в ярких красках медленно растворился в пасмурной бесцветной пелене. Римма помедлила секунду и оглянулась. Школьница и ее молодые спутницы уходили в сторону пока еще не ярких солнечных лучей, пытающихся разорвать серую тьму. Римма не выдержала и закричала на латынском. «Грешная! Грешная!» Пронзительный голос прокатился по утреннему пустынному перрону и возвратился к ней обратно, отскакивая от кирпичных стен вокзала. «Грешная я!» Ей показалось, что прошла вечность, прежде чем три фигуры остановились. И в тот момент, когда Маша Владимировна повернулась к ней, первые лучи солнечного светила наконец пронзили ночь. «Под этим знаменем ты победишь», – негромко произнесла Маша Владимировна на латыни. И Римма быстро пошла, побежала в ту сторону, откуда поднималось солнце.